0: Она должна иметь самую высокую квалификацию, знание языков, интерес к делу. Я знаю только одну картину. Одним словом, Катя, мы с вами покинем жизнь, если вы хотите.
1: Иван Иванович, Иван, милый,
0: ого, я даже стал знать.

девочка студии Дикотек. Я получала бонусы, я не искала выгоды. Я получала по носу, я накидала выводы. Все эти ваши фокусы я уже знаю, видела. Ты хотела быть топовой соской в рэпе, но опоздала, видимо, ведь она из Питера. Я

Ама моя мама, моя шива, глобо. А и поки ви живете, то ми есть благо. А и остайте тут с Богом и бывайте здрави. А моя шею забиру после моего дубови.